0: Klubas iš Čekijos, Emilijos Redžo krepšininkai iš Italijos ir Malagos Unikaha iš Ispanijos. Reguliariojo sezono kovos prasidės spalio 6 dieną. Čempionų lygos kovas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje taip pat 14 šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 šilumos. 16 valandų 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче в Вильнюсе представят политическую партию «Мирная Россия», основанную российским оппозиционером Ильей Яшиным. Министерство внутренних дел Эстонии предоставило Эстонской христианской православной церкви 6 месяцев на назначение нового митрополита и разрыв связей с патриархом Кириллом. Парламентарии встречаются сегодня с министрами, которые будут работать в новом правительстве. На заседании фракции оппозиционных консерваторов сегодня утром присутствовал назначенный министр здравоохранения Линас Кукурайтис. Среди прочего, у Кукурайтиса спросили, какое место в списке его приоритетов занимает профилактика заболеваний, поскольку, по словам консерватора Ингриды Шимоните, в программах профилактики по-прежнему участвует слишком мало женщин. Назначенный министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что он намерен сделать профилактику заболеваний одним из приоритетов. Консерваторы также спросили политика, как он предлагает решать проблему очередей в медицинских учреждениях. Кукурайтис заявил, что поставил перед собой цель в течение 2 лет сократить очереди к врачам как минимум на 30%. Тем временем назначенный министр финансов, встретившийся с консерваторами, заявил, что для реализации целей нового правительства новые изменения в налоговой системе в настоящее время не рассматриваются. По словам Тауримаса Валиса, увеличить государственные доходы и оправдать ожидания общества планируется за счет экономического роста. Сегодня в Анкаре начался второй основной день саммита НАТО. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который регулярно критикует НАТО, сегодня утром вновь заявил, что считает Гренландию серьезной проблемой. Он пообещал обсудить этот вопрос на сегодняшнем заседании лидеров. После того, как еще зимой Трамп заявил, что США, а не Дания, должны контролировать этот автономный датский остров, союзники выразили несогласие. Ранее Трамп утверждал, что для установления контроля над островом Вашингтон может применить военную силу. Позже он отказался от подобных заявлений, однако не отказался от намерения установить контроль над островом. В данный момент на саммите идет встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Иран сегодня утром выпустил новые ракеты и беспилотники по Бахрейну и Кувейту и заявил, что ранее подписанный меморандум о взаимопонимании по прекращению огня с Соединенными Штатами больше не действует. То же самое заявил и президент США Дональд Трамп. На фоне заявлений Ирана и Трампа о срыве меморандума о прекращении огня цены на нефть растут. Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent выросла почти на 7% и сейчас составляет 75 долларов за баррель. Тем временем министр обороны США Пит Хексет отменил свою запланированную поездку в Израиль. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии преобразуется в миссию противовоздушной обороны, подтвердил в интервью агентству БНС президент Гитанас Науседа. Одним из ключевых результатов этого саммита является преобразование миссии воздушной полиции НАТО в миссию НАТО по противовоздушной обороне. Это значительно улучшит возможности противовоздушной обороны Литвы, сказал глава государства в комментарии, переданном агентству из Анкары, где проходит саммит Альянса. Украинская армия сообщает, что минувшей ночью вновь нанесла удар по конвою танкеров в Азовском море, который пытался достичь оккупированного Крыма. Сообщается, что этой ночью с помощью беспилотников были уничтожены еще 9 нефтяных танкеров. Это уже вторые сутки подряд, когда в Азовском море проводятся масштабные атаки на российские танкеры. Вчера сообщалось об уничтожении 8 танкеров, а также одного грузового судна и одного парома. За последние несколько суток Украина уничтожила более 20 судов, пытавшихся

0: обеспечивать логистическое снабжение Крыма. Сегодня в пространстве Reforum Space Vilnius пройдет презентация политической партии «Мирная Россия», основанной российским оппозиционером Ильей Яшиным. Одна из задач партии – объединение и совместные действия во имя мирной демократической России и с целью поддержки антивоенных россиян во всем мире. «Мирная Россия» создает свои ячейки в странах и городах по всему миру, где живут россияне, давно или вынужденно покинувшие свою страну. О целях партии и реальной возможности влиять на политику в России рассказывает заместитель председателя партии Елена Котеночкина.
1: Цель партии «Мирная Россия» — это, конечно же, мирная демократическая Россия, правовое государство, страна, отказавшаяся от агрессивной имперской политики, как внешней, так и внутренней. Но, к сожалению, это произойдет не мгновенно. Чтобы эти цели реализовались, надо, чтобы люди, разделяющие наши ценности и цели, приходили во власть в России. Но сейчас это невозможно, к сожалению. Наша партия даже не может быть зарегистрирована в России, как и многие другие движения, которые выступают за мир, против путинского режима и так далее. Также мы не можем быть зарегистрированы и в странах Евросоюза, да мы и не ставим такой цели. Мы любим Россию, мы хотим туда вернуться и ее изменить. Мы считаем, что она, наша страна оккупирована Путиным, его преступной группировкой. И действительно, вы правы, наша партия не может сейчас влиять на политику в России. Мы даже не можем поддержать кого-то на ближайших выборах, потому что это угроза признания кандидата иностранным агентом и, естественно, автоматическое снятие с выборов. И это как минимум. Потому что заставят себя долго ждать, когда наша партия будет признана нежелательной или экстремистской, или даже террористической организацией в России. И тогда наши сторонники и члены партии пострадают, они могут стать политическими заключенными. Поэтому люди в России сейчас могут только следить за становлением, за развитием нашей партии, а присоединиться к ней смогут тогда, когда это станет возможным в России. Ну, а когда это станет возможным? Что касается меня, так и я смогу вернуться в Россию, когда отменят мой приговор. А чтобы его отменили, нужно, чтобы отменили статью в Уголовном кодексе, которую мне вменили, это фейки российской армии. А вот другие мои коллеги, они ходят под террористической статьей или статьей о госизмене. И эти статьи вряд ли отменят, но, с другой стороны, могут быть пересмотрены их обвинения по вновь открывшимся обстоятельствам. А какие это обстоятельства? Это деполитизация и Уголовного кодекса, и отказ от политических репрессий со стороны государства. Опять же, партия сможет участвовать в выборах только если ее зарегистрируют, а это крайне сложно добиться. А чтобы победить на выборах, нужно обеспечить честные конкурентные выборы, причем под международным наблюдением, без электронного голосования на пеньках там 3 дня. Вот видите, как много «если». И все это будет возможно только, если прекратится война. А находясь за рубежом, мы, конечно, хотим влиять на то, чтобы страны Запада сделали все от них зависящее, чтобы остановить войну. У них на это больше возможностей и ресурсов, чем у антивоенных россиян, которые остались без родины, без дома. Ну, что мы можем делать? Мы хотим, чтобы санкции не отменялись автоматически после прекращения огня. Снятие санкций должно быть поэтапным. Только по мере выполнения условий демократизации России, в том числе, прежде всего, отмена репрессивных законов, освобождение политзаключенных, честные выборы под международным наблюдением. Что касается вашего вопроса, насколько многочисленно литовское отделение, есть ли какая-то специфика работы ячейки с учетом того, что она базируется в Вильнюсе. Планируется создание диаспоральных ячеек партии в странах, где проживают россияне, временно эмигрировавшие из-за политических преследований. И ячейки партии – это обычная структура любой партии. Предварительно ячейки будут включать минимум 5 членов партии. Устав не наделяет ячейки какими-то конкретными задачами. Они будут действовать самостоятельно, например, помогать россиянам, проживающим в той же стране, по каким-то бытовым вопросам, при необходимости взаимодействовать с органами власти для пользы интеграции беженцев. Я просто хочу сказать, что на Западе должны понимать, что Россия – страна, которая обладает сильными вооружениями и ядерным оружием, чтобы перестала быть угрозой для Запада, для всего человечества. Надо, чтобы она перестала быть агрессивной и стала демократией. Демократии не воюют друг с другом. И мы должны работать именно над этим. И мы рассчитываем на страны демократии, чтобы они нам, демократическим антивоенным россиянам, помогли сделать нашу родину демократической, мирной страной.
0: Говорила заместитель председателя оппозиционной российской партии «Мирная Россия» Елена Котеночкина. Театральному режиссеру Эмонтусу Некрошису посмертно присвоено звание почетного гражданина России. Директор администрации самоуправления Кестутис Сужемяцкас заявил, что заслуги одного из самых выдающихся литовских театральных деятелей перед этим краем известны всей Литве и миру. Режиссер Эмонтус Некрошис родился в деревне Пожобрис в староствии Щелувы. Его память в этом крае была увековечена еще 4 года назад. В Щелуве на площади Иоанна Павла II была установлена бронзовая скульптура в виде стула. Сегодня отмечается Международный день борьбы с аллергией. Специалисты в области здравоохранения отмечают, что в последние десятилетия с различными видами аллергии сталкивается все больше людей. Причинами этого являются не только генетическая предрасположенность, но и загрязнение окружающей среды, ненатуральные продукты питания, а также использование химических веществ в быту. Министерство внутренних дел Эстонии предоставило Эстонской христианской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, 6 месяцев на назначение нового митрополита и разрыв связи с патриархом Кириллом. Об этом сегодня сообщил эстонский общественный вещатель. 27 июня вступили в силу поправки к закону о церквях и приходах, запрещающие религиозным объединениям Эстонии подчиняться религиозному лидеру, находящемуся в иностранном государстве, если тот представляет угрозу национальной безопасности Эстонии. До 28 декабря все религиозные объединения должны привести свою деятельность в соответствии с новыми требованиями. В противном случае министр внутренних дел может инициировать процедуру принудительной ликвидации религиозного объединения. Говорит сотрудник ЛРТ в Эстонии Вайдис Мутулайтис.
2: Это сейчас как бы одно из решений, один из этапов, но нужно сказать, что, если так можно назвать, конфликт или эта сложная ситуация началась не сегодня, не вчера. Это имеет уже продолжение, наверное, 1-2 года. А сейчас что происходит? Что Министерство внутренних дел Эстонии представило связанные с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви 6 месяцев на избрание нового митрополита и полный разрыв связи с патриархом Кириллом. И по словам, скажем, доцента Тартуского университета Прита Рохтмеца, зимой можно ждать нового судебного разбирательства на тему того, порвала ли Эстонская православная христианская церковь с Москвой или нет. Потому что очень много аспектов полагается, скажем так, или опирается на какие-то правовые нормы. А 27 июня этого года, совсем недавно, вступил в силу поправки к закону о церквях и приходах, согласно которым действующие в Эстонии религиозные объединения больше не могут находиться в подчинении находящегося в иностранном государстве и представляющего угрозу безопасности Эстонии священнослужителя. А канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Тарму Милец направил всем религиозным объединениям письмо, в котором сообщил, что у них есть 6 месяцев, то есть до 28 декабря, чтобы привести свою деятельность в соответствии с новыми требованиями. В противном случае министр внутренних дел может инициировать процедуру принудительного прекращения деятельности религиозного объединения. И хотя письмо было направлено всем религиозным объединениям Эстонии, оно понятно, что главный вопрос касается судьбы, связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви. Уже поступил ответ. Епископ Данил от имени Эстонской православной христианской церкви кратко ответил Министерству внутренних дел в письменной форме, что в течение следующих 6 месяцев они намерены выяснить, каким образом применяется новый закон, и принять решение о дальнейшей организации церкви. Ну и в свою очередь советник Министерства внутренних дел Ильмо Ау пояснил, что в первую очередь церковь должна избрать себе нового митрополита, поскольку в правлении церкви больше не могут состоять люди, которым по соображениям государственной безопасности не был продлен вид на жительство. Это касается бывшего главу Эстонской православной христианской церкви, митрополита Евгения, который в миру Валерий Решетников, который покинул Эстонию еще в начале 2024 года, поскольку по оценке полиции безопасности Эстонии его деятельность представляла угрозу безопасности государства. Так что вкратце, может быть, можно сказать, что такие дела, такой ультиматум 6 месяцев, который, в принципе, основывается на ранее сделанными выводами полиции безопасности Эстонии, КАПО, которая гласит, что подчиняющийся Московскому патриархату Эстонская православная христианская церковь, которая еще всего год назад была известна как Эстонская православная церковь Московского патриархата, по-прежнему связана с Русской православной церковью, которая продолжает сотрудничать с силовыми ведомствами России. И в том числе, что используется христианская риторика, но которая оправдывает агрессивную войну России против Украины.
0: И тут ведь интересно то, что они как бы осознают, да, то, что они не хотят прерывать. Вот в Литве взяли, просто отказались и сказали, что мы будем как бы автономной церковью, хотя тоже как бы вот мы знаем, что представляют угрозу безопасности Литвы тоже. Скажите, почему так получилось в Эстонии? Почему, так сказать, церковь упорствует и вот не хочет прерывать эти связи? Может быть, в средствах массовой информации эту тему обсуждают и дают такой ответ на этот вопрос?
2: Ну, я думаю, что ответ достаточно очевиден, потому что все-таки, как сейчас называется, Эстонская православная христианская церковь, которая в прямом подчинении Москве, скажем так, она просто даже по уставам выполняет прямые указания, назначаются высшие духовные чины, скажем так, церкви тоже из Москвы утверждаются. Это прямая связь, и это попытка переименования, такой, скажем, в маркетинге называется ребрендинг, по-другому назвать, чтобы слово «московское» исчезло, и какие-то маленькие косметические изменения там в уставе. Это, конечно, всем очевидно, что это просто попытка подчиниться вроде бы закону, но ничего не меняя. То есть эта прямая связь остается, и это является предметом этого спора и этого конфликта. А так как русская, московская православная церковь выступает прямо, даже, скажем так, в поддержку воинственной риторики, поэтому и возникает этот конфликт. Но, кстати, нужно заметить, что этот закон, который Эстония ввела поправки к закону, что не должно быть никакого, то есть независимо от иностранного управления, касается и украинской православной церкви в Эстонии, которая тоже здесь есть, и они уже в каких-то судебных и правовых разбирательствах пытается выяснить, насколько эта независимость должна быть или что считается зависимостью. Поэтому я вначале сказал, что, наверное, практически все согласны, что по истечению этого срока, то есть полгода, все будет упираться и все, наверное, перейдет, ну, скажем так, в поле правового разбирательства. Насколько это сделано, либо насколько нужно сделать, и что это вообще значит, полный разрыв.
0: Как вы считаете, вот если это все в правовое поле перейдет, ведь это значит, что их лишат юридической силы, да? То есть фактически она будет незаконна на территории Эстонии. Не спровоцирует ли это какой-то конфликт между русскоязычными жителями Эстонии, ну и всеми остальными?
2: Трудно сказать. Если будет признано, что все-таки этого полного разрыва не произошло, и что эта зависимость осталась и только пытается как бы моделировать какую-то деятельность независимую, да, как сейчас и говорят, что может закончиться тем, что

полностью объявятся как бы не в рамках закона церковь. Во что это можно вылиться, трудно сейчас говорить. Пока что каких-то в масс-медиа, либо в

0: большие приверженцы любой церкви и больше неверующие, либо вообще агностики. Как известно даже по опросам, что это одно из самых неверующих наций в Европейском Союзе. Поэтому русскоязычное население составляет очень большую часть вообще верующих в Эстонии, поэтому влияние достаточно большое. Но во что это может вылиться, я бы сейчас не стал спекулировать.
1: Ну да, это понятно. Я просто хотел, наверное, другое спросить вообще, как вы видите вот настроение, да, вот этих русскоязычных верующих, насколько они, ну, действительно, как бы часто протестуют, готовы защищать там свою приверженность Московской патриархии. Вот про это я хотел спросить.
0: Пока что каких-то явных, очевидных протестов, протестных явлений, там собраний или каких-то там даже петиции не замечается, кроме того, что, может быть, лично в каких-то кругах или в социальной медии такие разговоры, конечно, есть, и недовольство тоже есть, конечно же, потому что, ну, ломается и привычная связь, может быть, не все даже верующие и прихожане это связывают чисто с политикой, не все даже, может, видят это через политическую какую-то призму, а просто как традиционную вещь. Это было, скажем так, столетиями, и это должно так остаться. Поэтому недовольство, конечно, есть. Все, что меняется, все, что требует каких-то изменений, это вообще человеческое свойство, что нам изменения не очень нравятся. Поэтому, ну, недовольство есть, но какого-то явных признаков, либо склонных к более активным действиям, либо даже агрессивным, пока что вообще не намечается.
1: Говорил сотрудник ЛРТ в Эстонии Вайдис Матулайтис. И о погоде. В ближайшей ночи в Литве будет облачно, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, на северо-западе страны местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, переходящий в юго-западный, 9-14 метров в секунду, на взморье порывы до 15-20, в северо-восточных районах будет дуть ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер северо-западный и западный 9-14 метров в секунду. На крайнем западе страны порывы 15-18 метров в секунду. В северо-восточных районах ветер переменных направлений 4-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-21 градус тепла. В Вильнюсе ночью пройдет дождь, возможно, гроза. Температура воздуха 9-11 градусов тепла. Днем ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем в столице ожидается около 17 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьютеси». Сейчас 16:28.